0: Добро утро, лободан, добро вечер, мирный сон. На спаванье мора под хорошую ночь.
1: Кога лоли молот?